0: идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Взрываются окна, суки, суд за красными стенами. Райт объявляет обор в системе!
1: Атака на рассвете, не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
2: Святая Мадонна!

Бежим! Идет цезуречное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима!